0: Здесь Ракутин сега на Макал Регурас и Кирик се на там обаведе, Байми до Мата Серита Тимфал, но ние беле Афета Говата, Сауди, Бакум Насене на Пуза, Баткин Епсен.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.